0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
2: Нет.
3: Я думаю, поеду сейчас. Ну все, давайте быстренько.
1: Ладно, давай.
3: Отпустим.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

σε δωμάτιο.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Если счастье.

Тони задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его там, как у Шнура.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Сериал рассказывает о нелегкой работе полицейских Майами. Санни Крокет и его напарник и одновременно близкий друг Тапс расследуют жестокие убийства, изнасилования и ограбления. Полицейские всегда находят преступников и защищают слабых. Саундтрек к сериалу «Полиция Майами. Отдел нравов».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман. Родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бульбуль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашарович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино, хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса. Танос, межгалактический тиран, преследует цель собрать 6 камней бесконечности, артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к тому моменту, судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной. Саундтрек к фильму «Мстители. Война бесконечности».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банка, удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы.

0: комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп. Завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд «Память» имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем в Валдае параллельно приводит в порядок мемориал «Пушка». Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня.
3: Are you ready?
2: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем доброе утро, доброе сентябрьское утро. Уже все ведь осознали, что сентябрь пришел, уже 10.09 на календаре. Сегодня четверг, кстати, ребята. Давайте просыпайтесь, давайте улыбайтесь. Легкий холодок доносится из приоткрытого окна, а это означает, что пора сделать зарядку. Вот такое у меня утро сегодня было. Холодно что-то дома стало, знаешь. Как-то прохладно, я не знаю почему.
5: Ну, это же всегда так. Это вот осенью, весной есть такие периоды, когда на улице теплее, чем дома, потому что отопление не включили, все как-то холодное, да. Солнце не греет, да. И дома ты ходишь весь закутанный, на улицу выходишь, а там теплее.
4: Да это самое бесячее, когда ты утром едешь на работу, весь такой укутанный, а потом днем коллеги твои приходят и в футболках говорят: о, привет, тебе так тепло одет. Ты говоришь: извините, но я рано встаю. В общем, друзья, одевайтесь по погоде, перетерпим эти вот температурные скачки. Я думаю, что через месяц уже, в принципе, все будет ровненько, все будет одинаково. Самое главное, что вы все проснулись и улыбаетесь. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. Сегодня четверг, сегодня 10 сентября, день кинопремьер, день чего? День
5: рыбы.
4: День рыбы, опять же, да. В общем, много поводов, чтобы улыбнуться и начать день.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 10 сентября 1984 года открыта уникальность ДНК – генетические отпечатки. Дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК – это молекула, которая кодирует наследственную информацию о функционировании живого организма. То есть она обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Именно в этот день, 10 сентября 1984 года, британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальные отпечатки пальцев. С помощью генетических отпечатков можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки. Таких примеров уже достаточно много. Первой областью практического применения этого открытия стала криминалистика. К традиционной дактилоскопии, определению личности человека по отпечатку пальца, добавилась генетическая дактилоскопия, определение личности по волосу, по слюне, на фильтре от сигареты или частицы кожи или капельки крови. Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК. И как установил ученый, она у каждого из нас уникальна. Это стало новым этапом развития криминалистики.
2: 10 сентября 1756 года был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге. Ныне это Александринский театр. Первым директором театра был Сумароков, а затем Волков. Труппа формировалась под руководством Дмитриевского. Репертуар театра был огромен и состоял из драмы, комедий, русских и европейских драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге. Сцены театра помнят выступления выдающихся актеров Волкова, Давыдова, Семенова, Юрьева, Симонова, Черкасова и многих других. Поддерживая сложившуюся за века репутацию театра мастеров, Александринский театр сегодня располагает одной из сильнейших актерских трупп России. Помимо драматических спектаклей, на его сцене организуются балетные представления с участием зарубежных российских исполнителей.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезной рубрики. Сегодня в рыбный день, вот вы не чувствуете, а мы тут скумбрию копченую едим.
2: Ладно тебе, Манович, чтобы ты с утра ела копченую скумбрию. Не верю в это вообще. Ну, у меня сегодня, кстати, не про еду будет моя история, мой факт. Сегодня поговорим про потерянные вещи. Вот есть ли у тебя такие вещи, которые ты когда-то где-то потерял, а потом они внезапно нашлись?
1: Да, были у меня такие в жизни случаи, были-были. Да.
2: Были.
1: Да, в основном это было связано с тем, и у меня и у моих знакомых, допустим, одна моя подруга потеряла телефон, она вышла из машины, он упал,
2: было снежно.
1: И потом она приехала туда же на тренировку уже весной, а он оттаял.
2: Ничего себе.
1: Такой. Но он, естественно, не работал уже.
2: У меня была история, когда я вот буквально на днях нашел пластиковую карту своей жены.
1: Где?
2: Она лежала где-то вот между диваном и батареей, но точно жена ее туда не закинула. Просто так получилось, что дочка, видимо, играла и решила...
1: Играла в магазин.
2: Ну да, это называется заиграть. Ну ладно, в общем, история про находку. Спустя 60 лет нашли скалолазный альпинистский рюкзак одного мужчины. Значит, этот мужчина 60 лет назад был молод. Ему было всего 26 лет.
1: Было дело.
2: Было дело, ему сейчас 86. Вау. Вот, он, значит, отправился в Австрию, в Альпы. И так получилось, что он, значит, ну, как сказать, упал в расщелину.
1: Ой-ой-ой.
2: Его коллеги начали поднимать и говорят: скинь рюкзак уже, тяжелый, не поднимем тебя. В общем, они подняли мужчину, он жив-здоров, все хорошо, а рюкзак так и остался в этой расщелине. Но таяние ледников продолжается, и вот спустя 60 лет нашли этот рюкзак. Там был ледоруб, фотоаппарат, трубка для одной вредной привычки, а также бумаги, документы. По этим документам полицейские установили имя владельца. Значит, мужчина самостоятельно забрать вещи не смог, приехать в полицию, ну, потому что уже 86, уже не до Альпы ему, знаете ли. Вот, приехали его родственники. И, судя по фотографии, родственники тоже, знаешь, скалолазы, альпинисты. Вот, а мне кажется, мужчина, знаешь, специально его скинул, может быть. Может, там какие-то провокационные фотографии были в этом фотоаппарате?
1: Не знаю, мне кажется, он был приятно удивлен, что, если он помнит, конечно, вообще, что он там был, что это его рюкзак,
2: ну да,
1: что это его вещи.
2: Вот 60 лет назад было дело.
1: Вообще это классно, мне кажется, какие-то старые вещи, ну пусть не таким образом найти, но просто даже дома найдешь какую-нибудь вещицу, которая тебе там сколько-то лет назад была дорогая, и ты такой, и это как машина времени работает, ты вспоминаешь какие-то
2: события. Ну и самое главное, если вы что-то когда-то где-то потеряли, знаете ли, всплыть это может обязательно, или растаять в случае с этим мужчиной. Вот такие вот новости. Берегите себя, берегите свои ценные вещи, их не теряйте, а по возможности сохраняйте для своих потомков, а не таким вот образом, как у этого мужчины. А мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Утреннее шоу «Активация», Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем доброе утро. Четверг на календаре. 10 сентября. Год 2026. Возможно, у кого-то сегодня юбилей. Мы вас поздравляем с этим прекрасным числом вашим, так сказать, на вашем торте праздничном. Вот. А если не юбилей, но все равно день рождения, то тоже поздравляем. И узнаем, какие известные люди появились на свет с вами в один день. Маша, твои ребята постарше будут.
1: Да, у меня очень такая взрослая уже именинница. Она родилась в 1890 году. Ее имя Эльза Скиапарелли. Это итальянский модельер, дизайнер. И запомнилась она тем, что она создала понятие прет-а-порте.
0: Ой, кстати, одна моя знакомая, ну как знакомая, всем знакомая интервьюер Ксения Анатольевна С. Обожает Скиапарелли и всякого вот... Говорит, это моя любимая. Но это очень дорого стоит на самом деле. Так, кого сегодня можно поздравить из моих ребят? Например, можем поздравить прекрасного британского кинорежиссера, сценариста, продюсера Гая Ричи. Обожаю. Нормально штампует фильмы, какие-то не очень, какие-то очень хорошие. Вот сериал, например, да, у него. Он там не как режиссер, а как там, по-моему, сценарист или продюсер. «Гангстерленд» второй сезон выходит. Просто «Джентльмены» по фильму сериал тоже шикарный.
1: Ну, это же вот, классно, вот, типа невозможно быть продуктивным 24/7 иногда.
0: Но
1: хороший,
0: все равно стиль
1: иногда
0: чувствуется, горячий, да, с днем рождения.
1: А сегодняшний день, оказывается, богат на модельеров. Еще один известный модельер родился сегодня, в 1933 году. Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.
0: А сегодня день рождения у Мэтью Райана Филиппа, американского актера. Собственно, начал он сниматься довольно-таки рано. «Багровый прилив». Шикарный фильм. Обожаю, кстати, «Студия 54», где он там в париках ходил, весь такой веселый. Ну, такое смазливая мордашка. И, в принципе, кино конца 90-х, начало нулевых, вот без него было невозможно представить. С днем рождения.
1: Ну, вот еще одна смазливая мордашка из 90-х. В 1964 году он родился. Евгений Белоусов. Да, помнишь,
0: да,
1: такой советский, российский,
0: конечно,
1: поп-певец?
0: Прическа шикарная
1: песен
0: была у него.
1: Да, с волосами у него точно проблем не было.
0: И в один год и в один день с Райаном Филиппом родился еще Александр Ревва. Всем известный Артур Пирожков, КВНщик. Вот, собственно, ну что, очень позитивный. И я как-то пару раз с ним пересекался. И вот человек, которого вот палец в карман... Ой, в карман. Неправильно
1: в
0: сказал.
1: Рот.
0: В рот. Ну,
1: не
0: его.
1: Надо.
0: Не надо. Клава, он стоит. Все нормально проведет.
1: Слушайте, не кажется, что Райан Филипп похож на вот Джастина Тимберлейка, твоего любимого?
0: Да, они все же вот...
1: Одинаковые,
0: они
1: да?
0: Они все одинаковые, да. Всех поздравляю с днем рождения, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

0: Всем доброе утро, всем классного четверга, 10 сентября на календаре. Друзья, что могу сказать? Могу сказать, что сегодня четверг, день кинопремьер, надо бы пойти в кино, посмотреть какой-нибудь интересный фильм. У меня сегодня будет долгая, нудная история, поэтому, Маша, давай с тебя начнем. Какое кино?
1: Давай с меня начнем. У меня это детское кино. Вот потянуло меня что-то, знаете, на мультфильмы в другие вселенные. Недавно читала, кстати, новость про исследование, что читают сейчас люди. Угу. Повысился интерес к любовным романам, а также к книгам, фэнтези. И потому что людям хочется вот отрешиться, значит, и побыть героем какого-то другого мира.
0: Интересно.
1: Вот у меня, видимо, происходит то же самое, поэтому я предлагаю вам сегодня посмотреть мультфильм. Называется он «Край чудес». Возрастное ограничение 6+. Это мультфильм российский. Режиссер, автор сценария Денис Чернов. И сюжет следующий. Юный художник по имени Филипп. Неожиданно попадает в настоящий край чудес. И этот край чудес находится не где-то там, понимаете, а он — это волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Ага. Филиппа ждет захватывающее приключение. Там в этом краю чудес живут фантастический народец. Они называются иморы. У них
0: иморы.
1: Всякие классные зверюшки есть, которых в реальности не существует. Эти иморы сами тоже очень маленькие. Угу. Такие гномики смешные с мхом на голове. В общем, им угрожает гибель, и Филиппу предстоит спасти сказочный мир, своих новых друзей. Думаю, это будет весело и интересно. Мультфильм «Край чудес» в кино сегодняшнего дня. Смотрите.
0: Но у меня такая история, конечно, которая знакома всем британцам. Возможно, люди, не родившиеся, не жившие, не живущие в Великобритании, не знают этого, но история интересная. В общем, фильм называется «Восставший». Это такой военный, драматичный, очень исторический британский фильм. В главной роли Эндрю Гарфилд. Паучок, получается, второй по счету. Ну, их же там трое было официально. Второй по счету паучок.
2: Официальный паук.
0: Да, фильм называется «Восставший». Ограничение по возрасту 18+. Это биография. Это биография одного британского героя, зовут его Тайлер Уотт.
2: Уотт, да.
0: Человек, значит, этот очень известный. Все это было в 1341-м. Это было в 1380-х. В 1380-х годах была эта история. Значит, деревни в Британии объединялись, потому что до этого была там чума какая-то, значит, и вот люди объединялись, жили себе, и король говорит: дайте мне денег, еще больше денег, казне нужны деньги, давайте деньги. И вот этот Тайлер Уотт решил, значит, пойти на короля. Всех мятежных фермеров собрал, и пошли они на короля. В общем,
1: ух уж эти мятежные фермеры.
0: Да, это прям такая вот история Великобритании, и как это было, очень интересно снято, очень подробно, все в деталях, представляете, это получается у нас какой, 14 век, Британия, все такое деревянное, ну, опять же, вот, судя по трейлеру, не всем актерам зачернили зубы, знаешь, там есть такие санфаянсовые эти пастухи такие, ребят, пойдемте на короля, король тоже круто выглядит, ну, вот, в общем, Эндрю Гарфилд, тот самый Чарли Уотт, про которого снят этот фильм. Интересно, познавательно. Сходите, посмотрите. Идет, кстати, больше 2 часов. Ну или поспать.
1: Ну, извините, «Одиссея» 3 часа идет.
0: Ну да. В общем,
1: сходили.
0: Сходить в кино. Классно, интересного вам кинопросмотра. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина. В кино вас отправили, с днем рождения поздравили. Самое главное, еще поиграть надо сегодня успеть. Верю, не верю, обмен фактами, факты лживые, правдивые. Угадываешь, балл получаешь, не угадываешь, увы, ах, балла у тебя нет. Маша, сегодня ты начинаешь, давай рассказывай, что такого интересного будет.
2: Мой первый факт сегодня опять про географию.
1: Да, я люблю географию.
2: Но это прекрасно. Да. Я думаю, что в отличие от меня, который не знает ответ на этот вопрос, правильного, ты правильно ответишь. Веришь ли ты, что город Архангельск стоит на берегу Белого моря?
1: Да, верю.
2: Правильно.
1: Правильно. Это база. Это база.
2: Молодец,
1: Маша.
2: Вообще.
1: А у меня сегодня кино. Факт про кино. Веришь ли ты, что самый долгий фильм в мире, официально снятый, длится 857 часов?
2: 857 часов?
1: Да, 35 там дней где-то так вот. Чуть больше.
2: Это сериал уже.
1: Нет, фильм. Да, фильм снят. 857 часов.
2: Ну ладно.
1: Это абсолютно верно. Этот фильм называется «Логистика». Слушай, это фильм, значит, его сняли в Швеции. Фильм показывает полный цикл создания товара в обратном порядке. То есть камера фиксирует путь Шагомера от магазина в Стокгольме. Спойлер сказал, извините. До завода-изготовителя в китайском Шэньчжэне. Как он устроит. Ну, а время в кадре идет ровно так же, как и в реальности. То есть путешествие по воде и суше показано без ускорений. То есть вот 35 дней товар идет до покупателя, и это все в обратном порядке. То есть ты просто сидишь и смотришь, как корабль плывет весь фильм. 1-1. Факт от тебя финальный.
2: Ой-ой-ой. А сейчас у нас факты про астрономию. Веришь ли ты, что первый ученый, который доказал периодичность появления комет...
1: Ну да.
2: Угу. Его фамилия была Галей.
1: Нет, не верю.
2: Почему? Комета Галлея.
1: Ну, это правда?
2: Ну, конечно,
1: правда.
2: Я
1: думал, был какой-то там еще до него. Комета Галлея, конечно, знаю, но я не думал, что все так просто.
2: Он навеки связан вообще с кометами, понимаешь?
1: Ну, я думал, вдруг появится еще какой-нибудь один.
2: Ну, ладно.
1: Догалейская эпоха. Ладно, все, Маша, молодец, я тебя поздравляю. Победила сегодня, победила на этой неделе. Ну и чего, завтра у нас пятница, завтра другая игра. А пока продолжаем утро четверга вместе.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Как проводят осень наши любимые актеры, певцы, спортсмены, просто известные люди. Давайте узнаем прямо сейчас.
2: Ой, ну у меня потрясная новость. У меня вообще кино сегодня. Кино, день кино сегодня, и про кино мы говорим. Я очень хочу это увидеть. Леонид Каневский, наш любимый актер.
3: Вау.
2: «Следствие ведут знатоки». Снимается в комедии, а «Следствие ведут». Значит, снимает это все студия «Свердловск» Сергея Светлакова, нашего известного любимого КВНщика, «Уральские пельмени». А картину планируют выпустить в прокат 26 августа следующего 27 года. История какая? Значит, легенда true crime. Ну, мы знаем, Леонид Каневский, «Следствие вели», вот эта вот музыка. Значит, он перестает разделять жизнь и работу. Для него любой пустяк – это повод для нового расследования. Понимаешь, все эти фразочки. Вот. И, значит, чтобы спасти мужа от профдеформации, его жена увозит на отдых в деревню Куличики. И уже в первый день, это сюжет рассказываю, к Каневскому обращается девочка. Говорит: у меня пропала Жучка, моя любимая собачка. И поиск превращается в самое большое и запутанное расследование в его карьере. Представляешь? То есть вот все, мем вышел из-под контроля уже. Ну а почему бы и нет? Это же круто, когда, знаешь, ну, Леонид Каневский — человек потрясающего чувства юмора, потрясающей харизмы. И теперь вот в большом кино, как бы, знаешь, такой сыграет сам себя из телепередачи.
1: Невероятно, да, и он будет там внезапно появляться с рандомными фактами про маркер, например.
2: Ну да, он, да, да.
1: Отлично.
2: Девочка еще не знала, что в деревню Кулич. Я уже тут спойлер вам рассказываю. Приехал Леонид Каневский.
1: Леонид Каневский.
2: Где Жучка? Они еще не знали, что Жучка ушла.
1: Вовсе не Жучка была на самом деле, что она изначально, у нее другое имя было.
2: Ну да, все репкой закончится. Там же Жучка за Жучку. А вот такие, ребят, новости. Всем отличного четверга, всем хорошего дня. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина. Пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле накануне приняли заявление об укреплении двухсторонних отношений. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Вьетнам – стратегические партнеры, а их отношения выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Обе страны переходят на расчеты в национальных валютах и выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. Продвигая и взаимодействия в энергетике, совместные предприятия добывают нефть в обеих странах, а «Газпром» разрабатывает газовые месторождения на вьетнамском шельфе. Путин также отметил важность будущей АЭС российского образца для экономического роста в республике. Помимо этого, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россия и Вьетнам подписали 17 документов. Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Он должен завершиться на условиях Москвы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости». Армия России накануне нанесла удары по объектам логистической инфраструктуры, портам и судам на территории Украины. В результате атаки российские военные поразили логистические центры Делавери и Нибулон в Николаеве, которые использовались в СВО для хранения и распределения военных грузов. Также вооруженные силы России нанесли удар по складу хранения.

0: меняется. Однако у врачей по-прежнему есть средства борьбы с заболеванием. Туберкулез – это социальное заболевание, во многом оно зависит от уровня жизни, статуса. А академик РАН Виталий Зверев отметил, что в устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза действительно осложнит. Лечение потребует поиска новых препаратов, но поднимать панику не стоит, а его реальную опасность покажет наблюдение за тем, насколько широко он успел распространиться. Россияне стали чаще интересоваться услугами в сфере красоты. Спрос на них в августе вырос на 7%. В годовом выражении показало исследование. При этом россияне стали чаще обращаться не только за привычными услугами, но и за помощью специалистов в создании образа. Так, спрос на имидж-консультации вырос на 61% за год. На услуги стилистов на 34%, а на подбор образа для мероприятия на 81%. На парикмахерские услуги у россиян за последний год также вырос спрос на женскую стрижку на 21%, на мужскую на 40%. Среди других процедур у потребителей увеличился интерес на 90% к биозавивке, к химической завивке на 60%, к милированию на 15%. Накануне 9 сентября отмечался Всемирный день красоты. Это профессиональный праздник работников бьюти-сферы. Курс доллара 85.46. Курс евро 99.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Алтай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бульбуль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашарович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино, хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Молодой адвокат, умница и красавица Эмили Гринлиф не знала, что роман с женатым красавцем Джеком Вулфом приведет к таким результатам. Теперь ее собственная семейная жизнь полна проблем. Эмили скрывает роковую тайну, разрываясь между прошлым и забытой опасенки. Мальчики самостоятельны, с непростым характером. Именно общение с ним заставляет ее начать жить заново в этом реальном мире, сложном и удивительном. Саундтрек к фильму «Любовь и прочие обстоятельства».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банков удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд «Память» имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в валдайских лесах. На местах

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бюльбюль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашарович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино. Хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат». И это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине, не может отказать эксплуатирующего его талант сокурснице, терпит посещение доморощенного философа-алкаша, а когда наконец решается на смелый шаг, терпит фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск. Саундтрек к фильму «Осенний марафон».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейские государства готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии. При этом ключевым переговорщиком между странами остаются Соединенные Штаты. Вашингтон, в свою очередь, указывает на нежелание европейцев брать на себя активную роль в процессе. В Москве также не видит Евросоюз в качестве посредника, аргументируя это открытой поддержкой Киева со стороны европейских элит. В Кремле указывают на ухудшение позиции Киева с каждым прожитым днем, а участие европейских представителей в коммуникации украинской и американской сторон может осложнить все переговоры, так как они заинтересованы лишь в том, чтобы не дать конфликта завершиться. Напомню, Владимир Путин неоднократно заявлял, именно агрессивная политика стран НАТО и продвижение альянса на восток привели к началу вооруженного конфликта на Украине. Рынок топлива в России отрегулируют адресными поставками. Мера будет действовать до конца нынешнего года и направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива в условиях волатильности цен. Перечень потребителей, которые смогут воспользоваться механизмом адресных поставок, будут формироваться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь речь идет о социально значимых категориях, сельхозтоваропроизводителях, которым необходимо топливо для посевной и уборочной кампании, удаленным регионам, где доставка топлива сопряжена с высокими логистическими затратами и компаниями, реализующими инфраструктурные и жилищные проекты. Такой подход позволит гарантировать снабжение тех, кто критически зависит от стабильности поставок топлива без необходимости конкурировать за объемы на бирже в периоды высокого спроса. Застройщики стали планировать строительство домов более медленными темпами. Объявленные ими уже на старте проектов сроки строительства стали больше, чем было, например, еще год-два назад. Среди причин такого тренда эксперты называют замедление продаж новостроек. Отмечается, год назад в некоторых городах продажи просели в два раза. В таких условиях застройщики затягивают график работ, чтобы сохранить равномерное поступление средств на счета эскроу и исключить кассовые разрывы. Покупатели все чаще отказываются от квартир на этапе строительства и переключаются на готовое жилье, так как риск получить ключи с опозданием стал слишком очевидным. В экспертном сообществе вновь заговорили о необходимости пересмотреть механизм работы эскроу-счетов. Сокращение льготных ипотечных программ в сочетании с высокой ключевой ставкой рискует создать чрезмерную нагрузку по проектному финансированию для целого ряда девелоперов. Россияне скоро начнут получать уведомления об уплате налогов по вкладам. Федеральная служба начнет с 21 сентября рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, а также налогах на имущество и на доход со вкладов. Уплатить их необходимо, напомню, до 1 декабря. Уведомления теперь будут направляться в личный кабинет всем пользователям портала госуслуг.

0: 9 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Голливуд. 1926 год. На шумной вечеринке в особняке продюсера знакомится начинающая актриса Нелли Ларой и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих. Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой выпившую звезду немого кино Джека Конрада. И тот просит парня работать у него ассистентом. Так оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино. Нелли на актерском поприще, Мэнни в качестве помощника продюсера. А тем временем прогресс не стоит на месте, и популярность набирает звуковое кино. Саундтрек к фильму «Вавилон».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потерей в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банка, удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд памяти имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем Валдай параллельно приводит в порядок мемориал «Пушка». Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

на Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бюльбюль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашерович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино. Хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат». И это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка,
2: новые песни,
1: песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тот был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также судам, задействованным в интересах противника. На переходе морем в порт Одессы поражены два морских судна типа «Сухогруз», осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший данные сухогрузы. В Николаеве был поражен склад с беспилотниками, а в порту Черноморска инфраструктура распределительного центра таможенного терминала, которая использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых из-за рубежа. Задержанный россиянин, агент Службы безопасности Украины, рассказал, что киевский режим планировал атаку на резиденцию посла Британии в Москве. Видео с его признанием обнародовало ФСБ. Задержанный сообщил, что установил связь с проукраинским блогером Дмитрием Карпенко и рассказал ему, что работает в охране резиденции посла Британии в Москве. По заданиям украинского блогера, носящего псевдоним «Апостол Дмитрий», задержанный собирал сведения в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, в том числе адреса их проживания, а также информацию о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях. Киевский режим планировал использовать эти сведения для совершения диверсионно-террористических актов против британского посла Найджела Кейси и других дипломатов с последующим обвинением в их совершении российской стороны. ФСБ призвала россиян отказаться от контактов с проукраинскими блогерами. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс «Живая физика» для шестиклассников, сообщила замглавы ведомства Ольга Колударова. По ее словам, для внеурочной деятельности разработан пропедевтический курс для шестого класса. Чтобы мотивировать ребенка углубленно изучать физику, необходимо провести подготовительные мероприятия, поэтому предложен курс внеурочной деятельности «Живая физика». Он состоит из 17 часов. Курс поможет замотивировать, раскрыть связи физических закономерностей и явлений с живыми организмами, развить познавательный интерес к естественно-научным предметам перед началом системного изучения физики в седьмом классе. Способность к самообучению, креативное и критическое мышление, а также ориентация на результат являются самыми востребованными у работодателей компетенциями молодых специалистов, рассказал гендиректор президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Андрей Битин. Более 700 руководителям задали вопрос о самых востребованных компетенциях молодых специалистов, что им нужно наращивать, чтобы быть успешными. 51% назвали способность к самообучению, 45% – креативность и критическое мышление, что невероятно важно в сегодняшнем дне и в ближайшем и долгосрочном будущем. Еще 36% работодателей ждут от молодых сотрудников ориентацию на результат, однако отмечают нехватку этой компетенции. Далее – работа с большими данными и искусственным интеллектом. И также, согласно исследованию, работодатели ищут коммуникабельных сотрудников, готовых упорно трудиться и развивать личную ответственность. Курс доллара на сегодня 85.46, курс евро 99.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Да,

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман. Родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем. И как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бюльбюль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашарович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино, хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за 1 год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и 4 колоннами портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни. –

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Стивен Рассел – образцовый отец семейства. В результате дерзкой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влюбляется в другого заключенного – Филиппа Морриса. Саундтрек к фильму «Я люблю тебя, Филипп Моррис».

0: непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно.
1: Вспомним всех невернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные дети.

0: переживший войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны не зажившие.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банка, удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд «Память» имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем в Валдае параллельно приводит в порядок мемориал «Пушка». Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бульбуль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашерович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино. Хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
3: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посидел.

0: здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Детектив Ник Карен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них одно из самых основных инстинктов. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Военный потенциал России позволяет нанести сокрушительный удар по Киеву и основным объектам НАТО, заявил в интервью газете «Ведомости» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что это будет точкой абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон. Медведев подчеркнул, что Москва осознает ответственность за судьбу всего мира и пытается избежать глобальной катастрофы. Однако терпение России не безгранично, предупредил Медведев. Также он снова заявил, что слух о якобы планируемой в России мобилизации является лживой провокацией со стороны киевской власти, которая испытывает дефицит людских ресурсов. Потребности вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Интеллектуальная собственность должна быть надежно защищена и при продаже продукции на маркетплейсах. В этом заинтересованы и производители, и покупатели, указал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Как отметил Мишустин, потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены. Глава Роспатента отметил, что ряд размещенных на маркетплейсах товаров имеют сложную прослеживаемость части прав интеллектуальной собственности. По этой причине ведомство ставит перед собой задачу интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы выявлять путь получения и последующих продаж прав интеллектуальной собственности. Военный суд приговорил к 20 и 18 годам лишения свободы супругов Капраловых, планировавших теракты в Мелитополе, в том числе против участников СВО. В 23-м году сотрудники спецслужб Украины создали террористическое сообщество. Капраловы решили ему помогать. В июле этого года Капраловы и еще один участник сообщества установили несколько мест совершения подрывов СВО, замаскированных под повербанки, кафе и территория рынка, где планировали произвести взрывы. Кроме того, Капраловы разместили внутри детской игрушки в виде лошади взрывчатое вещество, которую спрятали в дупле дерева у дороги, сообщив участнику сообщества координаты тайника. Капраловых задержали до совершения терактов. В судебном заседании подсудимые свою вину не признали. Ожирение может ускорить биологическое старение организма, сообщила академик РАН Наталья Мокрышева. Сейчас концепция всего эндокринологического сообщества говорит о том, что ожирение играет очень важную роль в ускорении биологического старения. Как вы видите, существует прямая зависимость и с индексом массы тела, и с распределением объемов, и с составом тела, сказала она. На развитие ожирения значительно влияют стресс, неправильное питание, недостаточная активность и вредные привычки. Ожирение повышает риск смерти, способствует развитию когнитивных нарушений, нарушений сердечно-сосудистой системы, хроническому воспалению и снижению мышечной функции. Курс доллара на сегодня 85.46, курс евро 99 рублей 25 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

Эфир с Тони Джеггером, Рок Абарванс. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Военная операция во Вьетнаме затягивается и требует все больших ресурсов. Под командованием подполковника-десантника Гарольда Мура поступает батальон аэромобильной дивизии. Но в первом же крупном сражении 395 американцев оказываются в окружении, причем враг значительно превосходит их по численности. Саундтрек к фильму «Мы были солдатами».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банков удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд «Память» имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем Валдай параллельно приводит в порядок мемориал «Пушка». Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман, родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бульбуль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашерович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино. Хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения. Сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история. Саундтрек к фильму «Роман с камнем».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В службе внешней разведки заявили, американцы настроены на мирный процесс по Украине, в то время как Европа заинтересована в конфронтации. Таким образом, России при разрешении украинского кризиса стоит надеяться только на себя. Напомню, ранее Владимир Путин указал, возобновление контактов с Соединенными Штатами способствует возобновлению усилий по деэскалации на фоне отсутствия единства среди стран Запада. При этом российский лидер выразил твердое убеждение, именно европейские государства не заинтересованы в завершении конфликта. Президент России считает, смена политических элит в Европе могла бы кардинально изменить ситуацию к лучшему. По словам Владимира Путина, Киев с помощью западных посредников пытается выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сам и спровоцировал. Однако поступающие Москве предложения по миру являются неприемлемыми. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольными или иным уважительным причинам. Напомню, в едином дне голосования запланированы выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Помимо этого, выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Всего пройдет порядка 2200 компаний различного уровня. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы депутатов Государственной Думы важнейшим внутриполитическим событием в жизни нашей страны. Федеральные продуктовые сети начали сокращать инвестиции в открытие новых магазинов и развитие инфраструктуры после нескольких лет роста. Главным фактором изменения инвестиционной политики становится стоимость капитала, считают эксперты. Ключевая ставка сейчас составляет 14%, а стоимость заемного финансирования для крупных сетей около 15-17%. Кроме того, наблюдается замедление потребительского спроса. В таких условиях ритейлеры заинтересованы скорее в развитии действующей сети, чем в активном открытии новых магазинов. Возврат к масштабной экспансии возможен при снижении ключевой ставки примерно до 10-11% и устойчивого восстановления трафика. Возвращение к темпам 2024 года эксперты ожидают не раньше 2028. Школьники 8 и 9 классов перешли на новые учебники истории. В издании «События в России в период с 17 по 19 век» рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Новый курс «Всеобщая история» охватывает более широкую географию изучаемых событий. Кроме того, в курсе истории России школьники изучают эпоху Петра I и Екатерины II, а также времена Александра I, Великие реформы второй половины 19 века. Каждый параграф снабжен темами для исследований и проектов, а также системой заданий. Учебники иллюстрированы, в них есть исторические карты, а также ссылки на дополнительные электронные ресурсы. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 10 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения. Лариса Александровна Долина, урожденная Кудельман. Родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Советская и российская певица, актриса, народная артистка России 1998 года. Когда Ларисе было 3 года, семья переехала в Одессу, в родной город родителей. В Одессе семья жила в коммуналке, в плохих условиях, практически в подвальном помещении. И Лариса очень тяжело переболела коклюшем, и как следствие заболевания развился хронический бронхит. Позже певица говорила, что он всю жизнь ей о себе напоминает. С 6-летнего возраста посещала музыкальную школу, которую затем закончила по классу виолончели. В начале 9 класса Долина случайно попала на прослушивание в ансамбль «Волна». Вопреки закону о всеобщем 10-летнем образовании, ей позволили закончить обучение в школе заочно. Из школьницы она превратилась в артистку Одесской филармонии, где отработала 2 года, пела в ресторане гостиницы «Черное море» и завоевала огромную популярность в Одессе. Затем ей поступило предложение из Еревана петь в вокально-инструментальном ансамбле «Армина». И хотя родители были против, она уехала из родного города. В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Арбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Палада Бюльбюль-Аглы. В 1978 году Долина выступила на втором всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. И именно там певицу заметил Анатолий Ашарович Крул и пригласил в свой легендарный оркестр «Современник». С 1985 года Долина работает самостоятельно, активно сотрудничает с ленинградским композитором Виктором Резенковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы «Затяжной прыжок». Через 2 года Лариса Долина представила новое шоу «Контрасты». В 1989 году в ГЦКЗ «Россия» показала программу «Льдинка», а на следующий год – шоу «Маленькая женщина». В 1992 году состоялся юбилейный творческий концерт певицы в Театре эстрады. В том же году появилась программа «Что хочу, то и пою» в концертном зале «Россия». Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году Лариса Долина была удостоена титула «Лучшая певица страны» на всесоюзном конкурсе «Профи». В 1993 году стала заслуженной артисткой России. В 1994 году певица получила приз «Хрустальный дельфин» на всероссийском конкурсе в Ялте и стала обладательницей национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица». Лариса Долина неоднократно снималась в кино. Хотя роли ее не главные, но заметные. В фильме «Бархатный сезон» она сыграла певицу. Лариса Долина известна огромным количеством треков, известных многими по сей день. «Половинка», «Погода в доме», «Лунная мелодия», «До свидания», «Ресторан», «Полчаса», «Просто», «Дубликат» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ларису и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Ларисы Долины прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатир в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости. –

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Флетчер Рид – блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивает истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание – «Хочу, чтобы мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы. Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушать дело о разводе его клиента. Без вранья он не может выиграть. Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда. Саундтрек к фильму «Лжец, лжец».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банка, удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд «Память» имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем в Валдае параллельно приводит в порядок мемориал «Пушка». Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Thank you.

И часто так бывает, сердце все же не из камня. Как замерзнет, так оттает. Я уже забыла гордость и обид воспоминаний. Без тебя мне одиноко и чего-то не хватает. Алло.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области зафиксирован рост ущерба от действий дистанционных мошенников. В августе жители региона потеряли более 42 миллионов рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в июле. При этом количество преступлений снизилось. В августе был 21 случай мошенничества, в июле – 24. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Великом Новгороде. Жертвами аферистов также стали и жители Валдайского округа. Самой крупной потери в августе лишилась 68-летняя жительница Боровического округа. Ее обманули почти на 16 миллионов рублей. В то же время, благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банков удалось предотвратить хищение на сумму около 10 миллионов рублей. В Валдае открылась новая детская площадка, и она уже стала популярным местом у местных ребят. На площадке есть все для активного отдыха: качели, уютная песочница, веревочная сетка и другие игровые элементы. Дети с удовольствием проводят здесь время. Территория пока не полностью благоустроена, впереди доработки. В планах подключить площадку к центральной ливневой канализации, чтобы после дождей не скапливалась вода. После этого займутся асфальтированием подъезда. Объект возвели в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Местные жители отмечают, что появление такой зоны – заметное улучшение городской среды, а дети уже не хотят уходить отсюда даже с наступлением вечера. В Валдае продолжается обновление общежития агротехнического техникума. Работы заметно преображают здание и делают условия проживания студентов комфортнее. Специалисты установили новую крышу, заменили вентиляционные шахты и подключили внутренние коммуникации. Сейчас на объекте монтируют систему оповещения пожарной безопасности. Все преобразования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован Владимиром Путиным. Программа нацелена на создание современной инфраструктуры для учащихся по всей стране. И Валдайский техникум – один из ее участников. Подрядчики держат темп завершить весь комплекс работ планируется до 30 ноября, чтобы студенты могли оценить обновленное пространство уже в новом учебном году. 4 сентября поисковый отряд памяти имени Фошина начал осеннюю вахту памяти в Валдайских лесах, на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Лагерь уже развернут, палатки утеплены, завезены дрова, налажен быт, запасов продуктов достаточно даже с учетом осенней непогоды. Молодежь активно включилась в работу и старается не уступать опытным поисковикам. Ребята осваивают методику поиска и учатся аккуратно фиксировать находки. Вечерами в лагере подводят итоги дня, распределяют дежурство и поют под гитару. Тем временем Валдай параллельно приводит в порядок мемориал пушкам. Там вымостили дорожки и засеяли газон. Мемориал посвящен артиллеристам Северо-Западного фронта, павшим при защите распределительной станции, которая в годы войны не раз подвергалась бомбардировкам. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

как всегда, я в проеме окна. Да и я слежу за луной, за ее черно-белой судьбой. Мы знакомы с луной много лет. Почему? Я не знаю ответ. Может быть, потому что она одинока.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот с

А в нашей хате ни перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина.

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ничем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

Последний раз искрой вам час горела лампа Ильича. Давай стучать, вызвать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи.

Ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем от

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Если б знала, как мне дороги они, и каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь.

Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел. Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

А нам грешным свобода, как воздух, нужна. Ведь она, пацаны, как и мать,

на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная —

красивый и красивый, как каждое мгновение, которое мы прожили. И будто время останавливается, а холодная зона уже не держит мою душу. Я всегда рядом с тобою.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

и вместе согрешим с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже под номерочком, где товарищки носочки, с молоком ее ным взял я эту жизнь. Так вот жили и вскормили на плотных руках, забурили, заклеймили в жутких рудниках. Я вгонял овец в загоны, загружал.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пишешь жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: geldi.
1: Valday FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем быть.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.